0: Liberty City, you are in the heart of Chemical America, where they'll give you a pill for every feeling you've ever had. How do you explain people who sit at home and watch ice skating, stock car racing or performance art? Hey, come on, that ain't funky, that's torture.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением with Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: When protest music was about standing up to presidents, not sucking up to them. This is IF 99.
0: Legend Fela Kuti. Sorrow, tears and blood. No matter what that movie Poppin says, it takes more than a dance of a montage to fight the establishment. Let's keep the Afrobeat funk going.